0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: Yeah.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04 8 352 352.

0: лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Открытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Stargate. Fresh new.

0: Эмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: мысли странен. Морской капустой укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

сильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: I turn you off.
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звонок.

0: звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Радіомузика 106,4 FM.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным...

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно.

0: вашим услугам. Крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CORL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: только лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.